0: Vino la Casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».